0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра ровно. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В Перми на двух независимых сетях АЗС за сутки резко возросла стоимость бензина. Как сообщает комиссар Прикамья, АЗС «Нефтехимпром» здесь поднялась цена за литр 92-го до 74,97, 95-й подорожал до 79,29. На заправках АЗС «Ликом» литра и 92 подорожал до 74 рублей 20 копеек, 95 79,20. В сообщении сети «Ликом» отмечается, что ситуация на топливном рынке непростая, к сожалению, вынуждены повысить цены. Напомню, ранее «Лукойл» отменил на своих заправках постоплату. В Перми в Роспотребнадзоре в ходе мониторинга заявили о том, что пробы воды в Каме около коммунального моста по микробиологическим показателям не соответствуют нормам. Официально этот пляж еще не заявлялся на получение санэпидзаключения, следовательно, он пока не имеет разрешения на использование. В прошлом сезоне пляж у коммунального моста не смог пройти проверку на качество воды по микробиологическим показателям. Госдума приняла закон о кредитных каникулах по ипотеке при рождении детей. Россияне смогут брать отсрочку платежей на срок до полутора лет при рождении второго и последующих детей. Новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договоры, заключенные до принятия закона. В Перми до середины ноября планируется обустроить 7 новых площадок для выгула собак. На это мэрия выделила почти 11 миллионов рублей. Средняя площадка для выгула собак будет около 400 квадратных метров. Здесь установят тренировочное оборудование, урны, скамейки, освещение. Площадки будут располагаться в районе улиц Кочегаров 57, Маршала Рыбалка 106, Достоевского 1, Уинская 29Б. Также площадки для выгула собак будут оборудованы на Фонтанной 2А, Льва Шатрова 14 и Целинная 55. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:10 в Перми. Середина недели, 24 июня на календаре. И вот синоптики нас предупреждали, что именно среда станет самым дождливым и самым прохладным днем на неделе. Так оно и есть. Плюс 16 градусов и в течение дня осадки в виде моросящего, в виде накрапывающего и в виде выливающего с небес дождя. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
3: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
0: 7:13, время Пермское, вы слушаете радио Альфа, плюс 16 градусов на данный момент, загруженность дорог минимальная, 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Ученые ошиблись на миллион лет. Речь про приручение огня.
7: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: «Ничего не говори» — это рок-острова. Про погоду намекают в Перми. Ну, она не то, что прям испортилась, но пасмурно. Плюс 16 градусов на данный момент в течение дня, до плюс 17. Это значит, что дождь все-таки будет идти, раз не вырастет температура воздуха. Ну, а к вечеру, кстати, будут прояснения. Но жары ожидать не стоит. И вот из-за облачности сплошной луну не видно. А там 9-й лунный цикл. Она растет и находится в знаке Скорпиона. Если верить астрологам, день подходит для важных и ответственных решений. Давайте послушаем гороскоп. Это тоже в какой-то степени решение. Анна Романова продолжит далее.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы. Не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы. В последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений. Вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 21 минута в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Ну давай, удиви меня, скажем мы, Кате Григорьевой дружно. А она попробует это сделать.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
1: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7:30. Вы слушаете радио «Альфа». Энрике Иглесиас, «Хиру», «Герой». Песню давайте посвятим нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду. В свои 41 он стал первым игроком, забившим голы на 6 чемпионатах мира. Вчера 2 мяча в его послужной список отправились, а вообще Португалия обыграла Узбекистан, который боролся успешно, но не смог. Со счетом 5-0. Это новости Мундиаля, может быть, и Полин Попова что-то там про них рассказывает, а может и нет. Я сейчас, друзья, не прослушал выпуск, поэтому прямо сейчас вместе с вами все узнаю. Ну а потом поговорим о погоде.
1: Здравствуйте. Минобрнауки России планирует завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение предстоящих 3 лет. Об этом сообщил Фальков. Части автозаправочных станций в Перми ввели ограничения на продажу бензина, а также приостановили работу. Территорию заправок оградили лентой, повесив объявление с информацией о том, что АЗС не работает по техническим причинам. Кроме того, некоторые станции установили лимиты на продажу, а также отменили постоплату. Подведены итоги всероссийского голосования за объект благоустройства. В Перми победил проект по обновлению парка «Счастье есть» в Кировском районе. За него проголосовали около 34 тысяч жителей. Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Он отметился 2 забитыми мячами в матче против команды Узбекистана. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно. Дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио Альф всегда хорошая музыка. 7 часов и 39 минут в Перми. Сегодня 24 июня на календаре. Есть важная историческая дата для нашей страны. Именно в этот самый день, в 1945 году, на Красной площади прошел первый парад Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии, военно-морского флота. И к подножию мавзолея бросили 200 знамен разгромленных нацистских дивизий. Этот момент стал одним из главных символов Победы СССР. Я думаю, каждый из нас видел этот кадр. Ну, еще сегодня есть одно событие. Это Международный день женщин-дипломатов. Может, у вас есть какие-то знакомые женщины-дипломаты, которые могут, скажем так, разрешить любую конфликтную ситуацию? Ну, они же дипломаты, в конце концов. Впереди дорожная информация, исторические факты. Речь пойдет про одно известное выражение, о котором говорил весь мир, а сказал один человек. «Я вам покажу Кузькину мать». Цитата Никиты Хрущева. Как это было? Через 7 минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
3: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми не слишком серьезные. Всего лишь 3 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт начинает копиться транспорт, например, на Космоавто Леона от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. На этом пока все. Удачи вам в пути.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7:46 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Еще в начале недели синоптики предупреждали, что это будет самый дождливый день, поэтому возьмите с собой зонт. Сегодня среда, 24 июня на календаре. И на Радио Альфа исторические факты от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору. А еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
4: Радио «Альфа».

Стоимость бензина на частных АЗС в Перми выросла за сутки на 4-5 рублей за литр. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале и в середине часа на радио Альфа уже звучит инструментальная музыка от немецкого исполнителя Блонкера Сайдвал. Кафе или в переводе на русский уличное кафе. Достаточно известная тема, особенно была популярна в 90-е. Ее использовали и в рекламе, и в том же прогнозе погоды.

0: 8:02 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Кабинет министров вместе с Министерством обороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененное бронирование, в том числе за детский отдых. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагеря. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. Министерство просвещения ограничило количество контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они не могут занимать более 10% от общего учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Добились этого за счет отмены дублирующих и лишних проверок знаний. Кроме того, школьную программу синхронизировали с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на экзаменах проверяется только то, что дети реально проходят на уроках, включая формулировки заданий. Ранее Кравцов также объявил о сокращении часов обществознания, а около 30% из них перераспределили в пользу истории России и мировой истории. В Перми региональная ИГЖН провела проверки корректности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающими и управляющими организациями, а также ТСЖ. В результате жителям Пермского края вернули более 7 800 000 рублей переплаты за ЖКУ. Больше всего жители Прикамья переплатили за содержание и использование жилых помещений свыше 3 000 000 рублей, за отопление более 600 000 и горячее водоснабжение более 550 000 рублей. Wildberries выйдет на аптечный рынок. По данным Коммерсанта, Marketplace может стать владельцем e-аптеки, онлайн-сервисом по заказу и доставке лекарств. Сделка близка к завершению. Газета отмечает, что о выходе на фарм-рынок также задумывается Озон. Парк «Счастье есть» в Перми победил в голосовании за благоустройство. Около 34 тысяч пермяков проголосовали за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Проект набрал наибольшее число голосов среди 8 общественных пространств, представленных на выбор жителям. В голосовании приняли участие всего 146 тысяч человек. Доллар сегодня 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 17.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа, 8 часов 11 минут в Перми. Если я скажу, что кому-то нравится такая погода, то не буду неправ. Почему? Да потому что действительно есть такие люди, да ничего такого там нет. Ну, подзатянуло немного, ну 17 градусов, ну иногда идет дождик. У нас еще более-менее, а вот гисцентр ПГНИУ сообщает, что в Прикамье сильные дожди ожидаются на севере и востоке, особенно в Горнозаводском районе, где с начала месяца и так уже достаточно много поливало. Через пару минут дорожная информация и новости со всего света. Речь пойдет про фразу «Где родился, там и пригодился». Ученые объяснили, почему так.
1: Реклама. Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час. Там трава у нас. Лето целое. Косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия». Бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс». Всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257 50 65.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 2195-213. 2195-213.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
4: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
4: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Дорожная информация на радио «Альфа». Серьезных затруднений в Перми в движении транспорта не наблюдается. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на улице Пушкина от Николая Островского до Куйбышева время проезда 9 минут. В остальном 4-3-2-1, что несущественно. Вам удачи в пути.
6: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Город 312 и хит в рок-версии «Обернись» на 104.1 FM, 8 часов 19 минут. Сейчас дайджест первых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
1: Радио Альфа.
0: Что верно, то верно. 8:20. Время пермское. Через 10 минут выпуск новостей. Расскажем коротко о главных событиях среды.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил. Кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт перви.бочки.ру.
1: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Кстати, теперь на iPhone можно получать уведомления из приложения Макс. Как это сделать? Разработчики закрепили специальное уведомление в самом приложении и, в общем, отправлять на рабочий стол себе в виде веб-приложения, вам будут приходить пуш-уведомления. Я проверил, все работает, а то постоянно открываешь, а там тебе кто-то написал. Еще вчера, что называется. Прямо сейчас на Радио Альфа новости, 8 часов 30 минут в Перми.
1: Здравствуйте. Вице-премьер назвал непростой, но контролируемой ситуацию на топливном рынке России. По словам Александра Новака, правительство принимает все необходимые решения для обеспечения граждан топливом. В том числе рассматриваются варианты введения полного запрета на экспорт дизеля, заявил вице-премьер. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян

0: Могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Объявлена стоимость билетов на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка». Для посещения шоу билет нужно на каждого зрителя приобретать, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоящие места 500 рублей, на сидящие места на трибунах от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка» состоится на стадионе «Труд» в Кунгуре 11 июля. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов в течение дня. Преимущественно облачно, временами дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 8 часов 42 минуты. Вы слушаете радио Альфа. Впереди дорожная информация, исторические файлы, хотел сказать, исторические факты. Речь пойдет про Пабло Пикассо, его первую выставку и за что ругали его работы.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Банька.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и от скидки договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт на Локомотивной. Машины едут медленно на участке от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Это стандартная история. На Монастырской тоже, от Осинской до Попова. На Вильямса-Писарева, от Гавинской до улицы Карбышева тоже небольшое затруднение в движении. Вам удачи в пути.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов и 49 минут в Перми. Сейчас для вас альманах истории. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства, 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за 179 миллионов долларов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
4: Радио Альфа.

0: Вода около главного пляжа Перми не прошла проверку по микробиологическим показателям. Ну, кого это останавливало? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет невероятный вопрос. С 9 до 10 в него играем. И у меня есть пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanade. И вот очень-очень скоро день премьер, а точнее завтра. Так вот, в кинотеатре «Cinema 5 iMall Esplanade» смотрите анимационный фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3.6+» на правах рекламы. Если коротко, это третий финальный спецвыпуск трилогии студии «Мельница». Мультфильм состоит из трех коротких новелл. Ну и эксперты подчеркивают, что формат коротких историй хорошо держит детское внимание.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
8: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторская работа.
10: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
12: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
13: игры!
14: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».
0: Сейчас на радио «Альфа» инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
17: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. При этом бумажную почту сохранят для тех, кто не пользуется госуслугами или откажется от электронного формата. Если закон примут, большинство его положений начнут действовать уже с 1 сентября. В Перми арбитражный суд снял запрет на эксплуатацию бассейна Б. Как сообщает администрация бассейна, он начал обслуживание посетителей в полдень накануне. Арбитражный суд приостановил работу бассейна Б, напомню, в начале мая. С таким требованием обратилась компания, которая является совладельцем бассейна. В качестве причины указываются результаты пожарной технической экспертизы. После комплексного осмотра бассейна эксперты пришли к мнению, что его эксплуатация не представляет опасности. В Перми отчитались об уборке снега в конце июня. По данным местных СМИ, в январе пермячка оставила жалобу на специальном портале о том, что улицы вокруг ее дома совсем не чистят от снега. Выезд из двора и вывоз мусора затруднены. С того момента администрация несколько раз отчиталась о проведенных работах. Адресовали запрос УК, оправдались погодными условиями и передали требования исполнителю. 22 июня женщине наконец пришел ответ с фотоотчетом о том, что работы выполнены и снега во дворе нет. На местном портале для жалоб пермяков нашлись минимум 10 таких же ответов от администрации. Жители жаловались на неубранный снег всю зиму, а ответы с летним фото и чистыми дворами пришли 22 и 23 июня, сообщает «Газета.ру». Пермские мужчины стали чаще колоть себе ботокс. Пермские косметологи отмечают, что за инъекциями ботокса чаще всего обращаются мужчины от 38 до 60 лет. Обычно они хотят разгладить с помощью инъекций лоб, избавиться от морщин между бровями и вокруг глаз. Если женщины приходят поодиночке, то мужчины компаниями по несколько человек с группы поддержки. Они спокойнее терпят болезненные уколы, чем женщины, говорят косметологи. Сообщает интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня преимущественно облачно, временами дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
5: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 8 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что разыгрываю пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». И сегодня невероятный будет посвящен Лионелю Месси, одному из самых известных футболистов планеты. Ему сегодня исполняется 39 лет. Он главная звезда чемпионата мира, который вот сейчас проходит в Канаде, Америке и Мексике. И вот, по его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Такой интересный вопрос. Так, друзья, по словам футболиста, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты сейчас движение достаточно плотное на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Время проезда 12 минут. На Попова от Пушкина до Монастырской тоже много машин. Это же касается и самой Монастырской, от Осинской до Попова. И на Петропавловской от улицы Брачинина до Куйбышева медленное движение.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.17. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос в самом разгаре. Сегодня посвящен Лионелю Месси, потому что ему прямо вот сегодня, в эту самую дату, 24 июня, исполняется 39 лет. А он, между прочим, по-прежнему главная звезда чемпионата мира. И 5 его голов в последних двух матчах. Об этом как бы очень хорошо говорят. По его словам, это уже вопрос. Сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Как вы думаете? Итак, 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте. Когда птички поют?
0: Птички поют? И он от этого счастлив?
1: Ну, когда дети рядом.
0: Так.
1: Прибегают в спальню. Забегают, улыбаются, обнимают.
0: Да, прекрасно. Просто это действительно счастье. Ничего не скажешь. Но не об этом думает Лионель Месси.
1: Когда встаешь в кровати, у тебя ничего не болит.
0: Ну, 39 лет, вполне возможно, так оно и происходит.
1: Колени.
0: И это тоже вообще невероятные нагрузки человек испытывает. Но это все то, чем он живет. И поэтому действительно, когда он просыпается, он радуется дню, когда у него ничего не болит. Это абсолютно точный и правильный вариант ответа. Я вас поздравляю! Откуда вы это знали?
1: Спасибо.
0: Откуда вы это знаете?
1: Наугад.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Без шуток?
1: Без шуток, просто наугад, даже в интернет не успела залезть.
0: Я вам честно жму руку, потому что, ну, догадаться было, мне кажется, не так-то просто. Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста?
1: Ксения.
0: Ксения, вы, кстати, смотрите матч чемпионат мира по футболу?
1: Я не фанат футбола, я больше за баскетбол.
0: Вы знаете, я честно тоже, я не смотрю регулярные чемпионаты, я вообще понять не имею. Я вот просто знаю последних игроков, трех там, грубо говоря, а новых нет. Вот трех там, Мбаппе, Лионель Месси, Роналду вчера играл. И вот интересно смотреть все-таки такое большое спортивное событие. Ну что ж, я вас поздравляю, вы же сможете посмотреть какой-нибудь фильм сегодня 5 АМЛ Эспланада. Билеты
1: да,
0: ваши.
1: Классно. Да, спасибо большое.
0: Пожалуйста, раскрытие. Где сейчас находитесь, чем занимаетесь? Можно пару добрых слов кому-нибудь передать?
1: На работе трудимся, как пчелки.
0: Уже?
1: Вот 5 минут выдалось, да, и вот решили позвонить, попытать свою удачу.
0: И вот все получилось.
1: Да.
0: Прекрасно. Ну и напомню про нашего спонсора. На правах рекламы в кинотеатре «Синема 5» АМЛ «Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события. Романтично, вдвоем и весело компании.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений. Вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
2: Радио «Альфа».

0: Когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
1: Радио «Альфа».

0: Слушайте, но сама музыка даже подталкивает на спортивную тему говорить, что касаемо чемпионатов мира по футболу и возрастных игроков. Вот тот самый египтянин Эссам Аль-Хадари, он вратарь, вышел он на поле в 2018 году в возрасте 45 лет в единственном матче и не просто вышел, а еще и отразил пенальти в своей единственной игре на турнире. Невозможное возможно. Вот такая вот история. Сейчас новости. Коротко о главных событиях среды расскажем вам. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Минобрнауки России планирует завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение предстоящих 3 лет. Об этом сообщил Фальков. Части автозаправочных станций в Перми ввели ограничения на продажу бензина, а также приостановили работу. Территорию заправок оградили лентой, повесив объявление с информацией о том, что АЗС не работает по техническим причинам. Кроме того, некоторые станции установили лимиты на продажу, а также отменили постоплату. Подведены итоги всероссийского голосования за объект благоустройства. В Перми победил проект по обновлению парка «Счастье есть» в Кировском районе. За него проголосовали около 34 тысяч жителей. Криштиану

0: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Он отметился 2 забитыми мячами в матче против команды Узбекистана. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов в течение дня. Преимущественно облачно, временами дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 20:10, вы слушаете радио «Альфа», впереди дорожная информация и через 7 минут исторические факты. Расскажем про историю возникновения той самой фразы, которую произнес Никита Хрущев в 1959 году. В этот самый день мы вам покажем Кузькину мать.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Тама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, сроках вместе порядки получения у продавцов-консультантов.
9: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
10: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
9: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
11: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты, вот на Попова целых 15 минут можно потерять, если будете двигаться от Пушкина до Монастырской. На самой Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова время проезда 11 минут по данным сервиса. И на Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гадера все еще вязкое движение. Вам удачи в пути.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 48 минут. Вы слушаете радио Альфа. Плюс 18 градусов, кстати, на данный момент. Ну и сейчас узнаем, что такого исторического произошло в эту самую дату 24 июня давным-давно или относительно недавно, продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору. А еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
1: Радио «Альфа».

0: В Прикамье с тубальниками по трем предметам стали еще 29 школьников. А сколько их всего? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет минута драйва. Расскажем про реактивный автомобиль, который так и не ушел с молотка. Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Пермское время 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Перми в двух независимых сетях АЗС за сутки резко возросла стоимость бензина. Как пишет «Коммерсант Прикамья», на нефтехимпроме цена 92-го возросла до 74 рублей 97 копеек, 95-й стоит теперь 79,29. На заправках АЗС «Ликома» литр 92-го подорожал до 74 рублей 20 копеек, 95-й подорожал до 79 рублей 20 копеек. В сообщении сети «Ликом» отмечается, что ситуация на топливном рынке непростая. К сожалению, вынуждены повысить цены. Ранее «Лукойл» отменил на своих заправках постоплату. В Перми Роспотребнадзор в ходе мониторинга взял пробы воды в Каме около коммунального моста. В одной пробе по микробиологическим показателям выявлено несоответствие, сообщила КП «Пермь» специалист отдела надзора по коммунальной гигиене регионального Роспотребнадзора Эльвира Миншакирова. Официально этот пляж не заявлялся на получение санэпидзаключения, следовательно, он пока не имеет разрешения на использование. В прошлом сезоне пляж у коммунального моста не смог пройти проверку на качество воды по микробиологическим показателям. Госдума приняла закон о кредитных каникулах по ипотеке при рождении детей. Россияне смогут брать отсрочку платежей на срок до полутора лет при рождении второго или последующих детей. Новая мера будет распространяться в том числе на ипотечные договоры, заключенные до принятия закона. В Перми до середины ноября планируется обустроить 7 новых площадок для выгула собак. На это мэрия выделила почти 11 миллионов рублей. Средняя площадь площадки для выгула собак будет около 400 квадратных метров. Площадки будут располагаться в районе Кочегаров 57, на улице Маршала Рыбалка 106, Достоевского 1, Уинской 29Б, Целины 55. Кроме того, новые площадки для выгула собак появятся на Льва Шатрова 4, и фонтанной 2А. С учетом новых объектов, к концу 2026 года в Перми будет насчитываться 43 площадки для выгула собак. На этом пока все новости. Доллар 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 17 градусов в течение дня. Преимущественно облачно, временами дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов 10 минут в Перми. Синоптики Пермского гидрометцентра сообщают, что в крае прохладная погода сохранится до конца текущей недели. Но прохладно это ведь относительно, на самом деле. 18 градусов на данный момент ощущаемое. Это не прохладно, это совсем вполне себе обычная уральская погода. Впереди автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Исторический. Реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии — Кадуцей – древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Радио Альфа.
0: Очень скоро об исследовании ученых, которые выяснили, как окружающая обстановка влияет на развитие ребенка по мере его взросления. Об этом через 10 минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале трудвсем.ру. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
11: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
12: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
11: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
13: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
11: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-09-06.
12: Погнали!
11: perm.menslookstore.ru.
14: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио Альфа.

0: Не пытайтесь повторить тот самый наклон. Он называется антигравитационный прием, который Майкл Джексон демонстрировал в клипах и на своих концертах. Вы можете просто-напросто упасть, потому что у вас нет специальных ботинок с треугольным вырезом на каблуке, который использовал певец. 10:23, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
1: Радио «Альфа».

0: Каждые полчаса на Радио Альфа выпуск новостей. Вот как раз-таки настал этот момент. Полина Попова, коротко о главном.
1: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении.

0: Законопроект о модернизации Почты России, он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. В Прикамье 27 июня будет запрещена продажа алкоголя. Запрет будет действовать в связи с празднованием Дня молодежи. Исключение – кафе и рестораны. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Объявлена стоимость билетов на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка». Для посещения шоу билет нужен будет на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоячие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» в Кунгуре 11 июля. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня преимущественно облачно, временами дождь, ветер западный 5-7 метров в секунду, температура воздуха до плюс 18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только

0: Вы слушаете Радио Альфа, и вот в какой-то из таких мигов отправляйте смс-сообщение со словом «иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Зачем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Приз — это пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре в рамках конкурса «Счастливый номер 12». Плюс, все это дело пройдет после 17:00 при участии Димы Рожкова, который объявит специальный сигнал. На правах рекламы. 26 июня Радио Альфа приглашает друзей и слушателей, всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00, 18+.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамм. Клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.

0: горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: 10:46 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». 24 июня на календаре. Сегодня день разноцветных стекол. И речь идет именно про калейдоскоп. И вспомните, раньше в детстве была такая штука, наверное, у каждого, ну или у кого-то в гостях точно, и вы могли в нее посмотреть. Вот это тот пример, когда не было гаджетов, и что-то нужно было делать. Зачем-то наблюдать за этими хотя бы невероятными узорами, которые каждый раз при повороте трубки меняли свое положение, и это действительно завораживало. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства, 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от «А» до «О», самой дорогой стала последняя версия.
4: Радио «Альфа».

0: Пермь. 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Перми среди мужчин растет спрос на инъекции ботокса. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». С вами был Антон Нагибин. Не скучно вам среды. Далее встречайте Ирину Плотникову. Вот мы с вами можем уже услышать звуки окарины. Это очень древний духовой инструмент. Композиция так и называется «Song of Ocarina» Жана Филиппа Адена и Диего Модена.

0: Перми 11 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Кабинет министров вместе с Министерством обороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененное бронирование, в том числе за детский отдых. Напомню, ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагеря. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. Министерство просвещения ограничило количество контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они не могут занимать более 10% от общего учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Добились этого за счет отмены дублирующих и лишних проверок знаний. Кроме того, школьную программу синхронизировали с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на экзаменах проверяется только то, что дети реально проходят на уроках, включая формулировки заданий. Ранее Кравцов также объявил о сокращении часов обществознания, а около 30% из них перераспределили в пользу истории России и мировой истории. В Перми региональная ИГЖН провела проверки корректности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ресурсоснабжающими и управляющими организациями, а также ТСЖ. В результате жителям Пермского края вернули более 7 800 тысяч рублей переплаты за ЖКУ. Больше всего жители Прикамья переплатили за содержание и использование жилых помещений свыше 3 миллионов рублей, за отопление более 600 тысяч и горячее водоснабжение более 550 тысяч рублей. Wildberries выйдет на аптечный рынок. По данным Коммерсанта, Marketplace может стать владельцем e-аптеки, онлайн-сервисом по заказу и доставке лекарств. Сделка близка к завершению. Газета отмечает, что о выходе на фарм-рынок также задумывается Озон. Парк «Счастье есть» в Перми победил в голосовании за благоустройство. Около 34 тысяч пермяков проголосовали за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Проект набрал наибольшее число голосов среди 8 общественных пространств, представленных на выбор жителям. В голосовании приняли участие всего 146 тысяч человек. Доллар сегодня 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми преимущественно облачно, временами дожди, ветер западный 5-7 метров в секунду. В течение дня до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Хули Мули на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. Знаете, сегодня с радостью подумала о том, что среда, но с другой стороны, ведь это последняя среда июня. Первый месяц лета все ближе и ближе к финалу. Собираемся с мыслями под музыку Радио Альфа. Отличного вам дня. В ближайшие минуты с нами без перерыва. Танита Тикарам, Дункан Лоуренс. И через пару минут на Радио Альфа Максим Леонидов.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
2: Итак, запомните, аппетит приходит во время
3: игры!
4: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлы». И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
8: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ Хлынов». Лицензия номер 254.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: Одна из моих любимых песен из 90-х «Мистер Биг» на радио «Альфа». Музыкальный час продолжит новый хит от Тейлор Свифт. Песня вошла в саундтрек новой части мультфильма «История игрушек». Для начала новости о событиях среды коротко Полина Попова.
1: Здравствуйте. Льготную ставку по семейной ипотеке могут ограничить. Государство планирует компенсировать банкам разницу между льготными и рыночными ставками только первые 15 лет для договоров, оформленных с 1 июля 2026 года, пишет газета «Известия». Когда срок истечет, заемщиков переведут на рыночные условия. Праворульные автомобили проверят на безопасность. Минтранс запустил

0: проводил межведомственное исследование о том, насколько безопасны машины с правым расположением руля на российских дорогах. К работе подключили МВД, Минпромторг и другие ведомства. Редфест все-таки пройдет в Перми этим летом. Фестиваль, сроки его сдвинулись. Фестиваль состоится 22 и 23 августа. Вход на фестиваль будет по билетам. В России опубликована ранее неизвестная песня Виктора Цоя «10 минут». Музыкант написал ее в 1988 году и редко исполнял на квартирниках, сообщает «Москва-24». На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в Перми преимущественно облачно, временами дожди, ветер западный 5-7 метров в секунду. В течение дня до плюс 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, Николай Носков на радио Альфа 104.1 FM. А тем временем социологи говорят, что половина россиян главным признаком выражения любви считает заботу и внимание. Небольшая доля есть таких людей, для которых любовь заключается в приготовлении еды. Мне остается пожелать всем влюбленным искренности чувств и взаимопонимания. Без 20:12 в Перми, далее на радио Альфа, золотая коллекция, яркие хиты минувших десятилетий. Нас ждут Гарет Гейтс, Регина и Адриана Челентано.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы «Плюс» и курорт «Сити» на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
4: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хитом 2002-го Гаррет Гейтс в золотой коллекции Радио Альфа. И в завершении часа инструментальная музыка. Послушаем Кенни Джи. Спонсор ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями. Единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В России проверят все праворульные автомобили. Российские ведомства, включая Минтранс, МВД и Минпромторг, начали исследовать вопрос использования праворульных автомобилей в России. Цель – оценить риски и улучшить безопасность на дорогах. ВВД представит до 2028 года. В МВД рассказали, что злоумышленники начали отправлять фейковые судебные повестки от имени ведомства. Это одна из разновидностей мошеннических атак с обратным звонком, передают РИА Новости. Аферисты отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским, следователем, офицером. Они сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя. Также мошенники предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение 24 часов, то в отношении него якобы будут приняты серьезные юридические меры. В Перми число самозанятых за 2025 год увеличилось на 30% и достигло 128 тысяч человек, пишет РБК Пермь. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 3% до 63 тысяч. В природном парке Пермский на памятнике природы Камень-Ветлан завершается строительство экологической тропы. Объект планируют сдать уже этим летом. Работы начались в конце лета прошлого года и идут по утвержденному графику. Проект предполагает создание современной инфраструктуры для комфортного и безопасного посещения туристов, которая не нарушит экосистему уникального природного объекта. Пермские мужчины стали чаще колоть себе ботокс. Косметологи в Перми отмечают, что за инъекциями ботокса чаще всего обращаются мужчины от 38 до 60 лет. Обычно они хотят разгладить с помощью инъекции лоб, избавиться от морщин между бровями и вокруг глаз, сообщает интернет-газета «Текст». Доллар сегодня 74,60, евро 85,48. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми преимущественно облачно, временами ожидаются дожди, ветер западный. Температура воздуха сегодня до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Деспасито.
1: Любимая музыка радио Альфа — это Луис Фонси и Дэдди Янки на 104.1 FM. Посещение этого дворца входит в обязательную программу туристов, которые только начинают знакомство с Санкт-Петербургом. Ну и, конечно, величие этого здания, его красота привлекают туристов со всех уголков мира. Тему продолжит Анна Романова в «Горячей десятке» совсем скоро, а через пару минут на радио Альфа Леонид Агутин.
2: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хэнд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
7: А это что? Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
7: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
7: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Много самых разных причин может быть, чтобы остаться. Об одной из них Леони и Скотт Кэллэм на Радио Альфа. Новый совместный хит музыкантов сразу после того, как Анна Романова расскажет нам самые интересные факты о дворце, который считается объектом культурного наследия не только нашей страны, но и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM. Мы онлайн на alfa.fm.ru. Половина первого в городе. О событиях дня коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. В Прикамье 27 июня будет запрещена продажа алкоголя. Запрет будет действовать в связи с празднованием Дня молодежи. Исключение – кафе и рестораны. За нарушение запрета предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Объявлена стоимость билетов на главное шоу фестиваля «Небесная ярмарка». Для посещения шоу билет нужен будет на каждого зрителя, в том числе на детей. Стоимость билетов на стоячие места – 500 рублей, на сидячие места на трибунах – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Главное шоу фестиваля пройдет на стадионе «Труд» в Кунгуре 11 июля. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. Сегодня в Перми в течение дня преимущественно облачно, временами дожди, ветер западный, температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Прошедшие выходные, как вы помните, на Радио Альфа были посвящены группе кино и в нашем сообществе ВКонтакте. Можно посмотреть уникальные фотографии с Виктором Цоем, а также мы собрали список фильмов с участием солиста-создателя группы кино. Так что подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, милости просим. Далее на Радио Альфа без перерыва Pink, Blue System и Depeche Mode, подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А, телефон 2700-297.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО ГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21, сайт perm.bochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Пинк в золотой коллекции «Радио Альфа». И в финале часа послушаем талантливого армянского пианиста и композитора Александра Почебезяна. Музыка, понятная без слов, через пару минут.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с «Работа России». Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
4: Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава, у нас лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут, трынь трава.
5: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
6: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
8: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия готова вести мирные переговоры по Украине на основе 4 базовых пунктов. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. По словам президента, речь идет о договоренностях, достигнутых на встречах в Стамбуле, модальности, которые обсуждались в Анкоридже, а также о реалиях на земле. Кроме того, Москва будет учитывать принципы, которые Путин ранее изложил на выступлении в МИДе. Ранее президент также заявил, что письмо Зеленского не сформировало предпосылок для переговоров. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 30-му году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в следующем году. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет. Затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. В Миноборнауке подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным для абитуриентов и работодателей. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города, одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. В Перми подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в следующем году. В голосовании приняли участие 146 тысяч пермяков. Они голосовали за один из 8 представленных объектов. Наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми. За него проголосовали почти 34 тысячи пермяков. Россияне считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героинями литературы. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум, на втором месте – обаяние, на третьем – искренность. За пределы первой пятерки вошли Настасья Филипповна Асоль, Элен Курагина, Маша Миронова и Лариса Агудалова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 25 июня в четверг в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный слабый. Плюс 12 ночью, завтра днем. Плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Всем давным-давно известно, как музыка воздействует на психику человека, на его эмоциональное состояние, и песни, особенно о любви, могут самых разных эмоций касаться, и радости, и грусти, но давайте все-таки больше о приятном будем думать под дневную романтик-коллекцию на радио «Альфа». И сегодня с нами Падея Мурат-Салман, Билли Джоэл, Полина Гагарина, впереди Дайда, и Мариус и Джулия открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Падаи Мурат Салман на радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 17 градусов сейчас в Перми, и, похоже, друзья, завтрашний день будет, возможно, самым солнечным на этой неделе. Подробный прогноз погоды после получасовых новостей.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
7: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Ума Турман на Радио Альфа. Чуть сменит наше настроение Бруно Марс. Впереди песня, которая вошла в его новый альбом. А с новостями коротко прямо сейчас Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. В России предлагают развивать историческое образование как часть патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, передает «Парламентская газета». Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В четверг, 25 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Ближайшей ночью 12 градусов тепла. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотые хиты Марчиба на радио Альфа. Друзья, до конца этой недели в невероятном вопросе 12+. Антон Нагибин разыгрывает пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы с 25 июня смотрите в кинотеатре анимационный фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3+. Покой трем богатырям только снится. Для начала нужно вернуть князю волшебную ель, которая исполняет желание, снять с коня Юлия любовные чары Бабы-Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция», главные хиты прошедших десятилетий. В этом выпуске «Дюк Дюмон», «Куин» и «Реке Повари».
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис «Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. «Пермь», шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
10: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
11: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня с новостями на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененные бронирования, в том числе за детский отдых. Ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. Госдума приняла в первом чтении законопроект о модернизации Почты России. Он предполагает создание на портале госуслуги электронной почтовой системы. В личных кабинетах россиян могут появиться специальные ящики для официальных сообщений от госведомств и Центробанка. Через них также можно будет получать и отправлять заказные электронные письма. Кроме того, в цифровом виде предлагают присылать квитанции за коммунальные услуги. При этом бумажную почту сохранят для тех, кто не пользуется госуслугами или откажется от электронного формата. Если закон примут, большинство его положений начнут действовать с 1 сентября. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, получат прибавку к пенсии уже в июле. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Для них вдвое увеличит фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет почти 9,5 тысяч рублей. После повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Массовый перерасчет страховых пенсий проведут 1 августа. Следующее повышение ожидается 1 октября и затронет военных пенсионеров. Все прибавки начислят автоматически. В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. По итогам экзамена 2102 выпускника набрали от 80 до 100 баллов. Максимальный результат по физике показали 18 школьников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагина, Нытвы и Чернушки. 100-бальниками по обществознанию стали 8 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, а также из Верещагина и Нытвы. Экзамен по профилю математики на 100 баллов сдали 3 школьника из Кунгура и Чайковского. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете.ру сообщает пресс-служба «Кион». На втором месте оказался сборник «Реквием стихотворения» и поэмы Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и «Александр Блок. Поэзия невидимка». В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица – для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Хотя, признаться, после таких треков вспоминаешь о том, что лето набирает ход и как-то очень хочется отправиться в отпуск. Кстати, 4 из 10 россиян уверены, что отпуск лучше проводить в родной стране. Но если у вас пока нет такой возможности выделить несколько дней для того, чтобы отвлечься от работы, предлагаю вам в эту пятницу отправиться на первую в этом сезоне вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» в баре. Подробности скоро расскажу.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
8: А это что?
9: Розы на штамбе.
7: Я тоже хочу.
9: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
7: Куда ехать?
9: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. И слушайте нас в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. До конца этой недели, напомню, Дима Рожков после 5 вечера в конкурсе «Счастливый номер 12+» разыгрывает пригласительные на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Ну а чтобы стать победителем, нужно будет отправить смс-сообщение после 17 часов с текстом «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Пожалуйста, занесите этот номер в свои контакты. В некоторых конкурсах мы будем играть при помощи именно вот этого мобильного 8-906-38-104-1. На правах рекламы в эту пятницу, 26 июня, радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 10 вечера. 18+.
1: Реклама. Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
3: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Felisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
4: Итак, запомните, аппетит приходит во время
5: игры!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3-й этаж.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 14.31 и плюс 16 градусов сейчас в городе. О погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. На фоне приостановки детского отдыха в Крыму организован вывоз детей из лагеря Артек к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение во ВКонтакте. Ситуация находится на постоянном контроле, рассказали в ведомстве. В России пошлина за регистрацию брака снижает градус торжества, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. По ее словам, по этой причине необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти вдвое, при этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Зараб Ахметов, служба информации.

0: Всегда хорошая музыка Daft Punk и Фаррелл Уильямс на Радио Альфа. Уже, друзья, в эту субботу можно будет узнать всем желающим абсолютно бесплатно, как наш город стал музыкальным центром Урала. В День молодежи празднества пройдут и в музыкальном квартале. Он находится на улице Пермской между улицами Газета «Звезда» и Сибирская. Бесплатные экскурсии состоятся в 15:30, в 5 часов вечера и в 18:30. 6+. В общем, обещают нам вновь на эти выходные большую культурную программу для жителей и гостей Перми. Планируем выходные, ведь среда – это маленькая пятница. Вы слушаете Радио Альфа, далее Моден Токен, Эмилия и Глория Гейнер. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
10: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
12: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
11: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
13: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Моден Токен на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа еще один трек, который, мне кажется, всегда будет актуальным. Это «История любви» от оркестра «Полимариа». Спонсор инструментальной музыки ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми. 3 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство рассматривает возможность полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании с Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Новак. Сейчас уже действует запрет на вывоз бензина и авиакеросина. По словам Новака, ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Власти готовят дополнительные меры, чтобы обеспечить стабильные поставки в регионы в период летнего спроса. Вице-премьер добавил, что нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство. Сроки ремонтов сократили, а плановые работы перенесли на более позднее время. ФАС, в свою очередь, усилила контроль за продажей топлива на АЗС и в мелком опте. В школах сократят количество часов на обществознание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, речь идет примерно о 30% учебного времени. Эти часы направят на более подробное изучение истории страны, а также всеобщей истории. Ранее стало известно, что со следующего учебного года ученики 9 и 10 классов начнут заниматься по единым учебникам обществознания. В пособии для 9 класса появится отдельный раздел о религии. Через таможни Дальнего Востока с начала года везли более 150 тысяч автомобилей для личного пользования. Это почти на 23% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Больше всего машин оформили во Владивостоке и Уссурийске. Основной поток идет из Японии. На нее приходится свыше 90% везенных автомобилей. На втором месте Южная Корея, далее Китай. Жители Пермского края теперь могут получить удостоверение ветеран труда непосредственно в многофункциональных центрах. Ранее оформить заявление можно было через МФЦ, однако за готовым документом необходимо было обращаться в органы соцзащиты. Право на получение звания имеют граждане с необходимым трудовым стажем и госнаградами. Обладатели удостоверения могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, включая льготный проезд, компенсацию расходов на ЖКУ и другие выплаты, предусмотренные региональным законодательством. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира. Форвард отличился на 6-й минуте матча второго тура группового этапа против команды Узбекистана, сообщает РТ. Этот точный удар позволил португальцу прервать серию из 10 матчей без голов на крупных турнирах и переписать историю футбола. Роналду стал первым игроком в мире, которому удалось забить на 6 чемпионатах мира, тогда как его главный соперник Лионель Месси отличился лишь на 5 мундиалях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. 25 июня в четверг в Перми будет облачно, с прояснениями, день пройдет без осадков. Ветер северо-западный слабый, плюс 12 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: на радио Альфа, музыка, которую мы любим. 15:10 в городе, совсем немного времени остается до финала рабочего дня и чуть больше до старта самого веселого речного трамвайчика. Напомню, все лето каждую среду в 19:00 от причала на Перми 1 отправляется речной трамвайчик, на борту которого вечеринка в стиле 90-х от радио Альфа 12+. Сегодня увидимся с теми, кто придет. Что ждет? Конечно, настроение, ваши самые яркие воспоминания под музыку 90-х и розыгрыши подарков. А чтобы путь к финалу рабочего дня был веселее и проще, оставайтесь на 104.1 FM, далее на радио Альфа ММ, Юритмикс, Уикенд и через пару минут группа «Браво».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком.
3: Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
7: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
8: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные. Отличный и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
9: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Золотые хиты Тен-Шарп на радио Альфа. 15:32 в Перми. С новостями коротко к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. ЕС предпринимал попытки установить контакты с российской стороной. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он не раскрыл детали контактов и их содержания. Минпросвещение с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей. В России автовладельцы стали чаще покупать автомобили-доноры с целью разобрать их на запчасти для ремонта своих машин, сообщают ведомости со ссылкой на исследование МИКТОРГ. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В четверг, 25 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Ближайшей ночью 12 градусов тепла. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. После первичной аккредитации молодые специалисты должны будут начать работу под руководством опытных наставников. При этом место для старта карьеры выпускник сможет выбрать самостоятельно. Главное условие – медицинская организация должна участвовать в программе государственной гарантии бесплатной помощи. Российские фермеры попросили власти снизить ставку НДС до 10%, сообщает Forbes. Речь идет о продуктах переработки овощей. Соответствующее обращение Ассоциация сельхозпроизводителей и народные фермеры направила в Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации, Торгово-промышленную палату. В настоящее время ставка НДС составляет 22%. Ассоциация считает, что инициатива позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих продукцию овощеводства, а также производителей, которые реализуют другие виды продовольственных товаров и для которых уже действует ставка в 10%. Речь идет в том числе о производителях мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также хлеба и хлебобулочных изделий. Российские банки фиксируют новую волну рефинансирования потребительских кредитов, сообщает РБК. По словам экспертов, данный тренд стал подогревать беззалоговое кредитование в целом. Объем рефинансирования наличными в мае увеличился на 45% до 2,5 миллиардов рублей. В среднем с начала года ежемесячно продажи в этом сегменте растут на 68%. За рефинансированием обычно обращаются клиенты из других банков. И самый частый сценарий – перевод кредитной карты другого банка и объединение нескольких кредитов в один. Как заявили в банке Дом.рф, в мае количество заявок на рефинансирование по сравнению с началом года увеличилось на 26%. Главным событием Дня молодежи в Перми станет фестиваль «Твое дело». Он будет посвящен популяризации молодежного предпринимательства и пройдет на городской эспланаде. В программе фестиваля 4 направления – финансовая грамотность, финансовая безопасность, молодежное предпринимательство и креативные индустрии. Все они адресованы молодежи от 14 до 35 лет, но вход на фестиваль будет свободный. Для гостей подготовлены уникальные встречи, квест, мастер-классы, образовательные проекты и практические занятия. Каждая седьмая российская компания уже использует искусственный интеллект. Еще около 20% предприятий пока не внедрили такие технологии, но планируют это сделать. Об этом говорится в исследовании Центробанка. Чаще всего и используют в сфере услуг. Там к нему обращается каждая пятая организация. Центробанки отметили, что нейросети помогают ускорять работу и улучшать обслуживание клиентов. При этом малый бизнес внедряет такие технологии более активно, чем крупные компании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Джессика Джей на радио Альфа. Музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Будем вместе с вами на 104.1 FM на протяжении ближайших 4 часов. Впереди музыка и только музыка на протяжении 20 минут примерно. Скоро уже услышим Александра Яковлева. Его песню «Знаешь» через пару-тройку минут на радио Альфа.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь. Шоссе Космонавтов 401, корпус 8. Телефон 239-98-55. 239-98-55.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое. Новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин не намерен разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях Почты России. Как пишет ИА Новости, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Министерство здравоохранения России в прошлом году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Этот показатель составил 11,5% при плане в 10,5%. Более 10% россиян планируют провести ремонт загородной недвижимости в текущем сезоне. Устойчивый тренд на обновление дачных домов фиксирует финансовый университет при проведении.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: на радио «Альфа» в самом разгаре конкурс «Счастливый номер 12+». На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 26 июня радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
6: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет — клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Теперь при рождении или усыновлении второго и последующих детей родители смогут приостановить выплаты по ипотеке на срок до полутора лет. Раньше такая отсрочка действовала только 6 месяцев и предоставлялась при соблюдении дополнительных условий. Новые правила также будут распространяться на ипотечные договоры, заключенные до вступления закона в силу. В Госдуме предложили обязать работодателей получать резюме кандидатов в обезличенном виде до момента приглашения на собеседование. С такой инициативой к министру труда и соцполитики обратилась первый зампредседателя Думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. Она отметила, что, несмотря на закрепленный в Трудовом кодексе принцип равных возможностей, на практике работодатели часто неосознанно отдают предпочтение соискателям определенного пола. Подобная ситуация ведет к ограничению равного доступа к вакансиям, снижению объективности оценки и нарушению принципов справедливой конкуренции. Безопасной считается кредитная нагрузка на уровне до 35% от среднемесячного дохода, который уходит на оплату банковских займов. Об этом Ленте.ру рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По их словам, граждане могут самостоятельно оценить свое положение. Для этого нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей по кредитам на ежемесячный доход, а затем получившуюся цифру умножить на 100%. Эксперты отметили, что критическим банки считают нагрузку на уровне в 50%. В этом случае кредит на организации с высокой долей вероятности откажут в новом кредите. В Перми подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в следующем году. В голосовании приняли участие 146 тысяч пермяков. Они голосовали за один из 8 представленных объектов. Наибольшее количество голосов набрал проект благоустройства парка «Счастье есть» в Кировском районе Перми. За него проголосовали почти 34 тысячи пермяков. Подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и для спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на опрос. Аналитики отмечают, что сотрудники все меньше ожидают от работодателя универсальных сувениров и все чаще хотят получить практичный подарок, который можно использовать под свои потребности. По словам экспертов, работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где прямо сейчас в конкурсе «Счастливый номер» разыграем пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа в руки вверх баре». Состоится она 26 июня. Для участия надо отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Еще большая просьба вместе с фразой «Иду на вечеринку» написать свое имя. 8-906-38-104-1. Сегодня победит автор 4-го сообщения. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8-800-252-777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе! На Свиязева 39А.
3: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
8: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Расскажу о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. Движение в городе плотное. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружена пробка почти на 20 минут на Чкалова от реки Гашиха до Куйбышева. Затор примерно на 15 минут на Промышленный от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов. Затруднение минут на 8-10 на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева. На Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим. А сейчас узнаем, кто же победил в конкурсе «Счастливый номер», где разыгрываем мы пригласительные билеты на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Надо было отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на специальный номер радио Альфа и оказаться четвертым по счету. Сегодня это удалось Екатерине. Последние четыре цифры ее номера – 0388. Екатерина, поздравляю! Два пригласительных билета на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре теперь ваши. Немного рекламы. 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00, 18+. Очередной конкурс «Счастливый номер» на «Радио Альфа». Завтра, как обычно, после 5 вечера. Участвуйте и побеждайте. Удачи!
1: «Радио Альфа». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на радио «Альфа». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время проведут переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что приезд белорусского президента в Москву не запланирован, передает ТАСС. Дистанционное электронное голосование в России в этом году состоится с 18 по 20 сентября. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в четверг, 25 июня. В Перми облачно, с прояснениями будет, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, слабый. Температура нынешней ночью до плюс 12, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
1: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
0: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
2: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
0: В Men's Look и классика, и casual, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
1: Погнали!
0: perm.menslookstore.ru.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранд 106-594-783-57.
4: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог. Сейчас оценивается она на 7 баллов из 10. Самые крупные пробки скопились на Чкалово от реки Гашиха до Куйбышева. Там получасовой затор на западном обходе. Тоже полчаса можно потерять от шоссе Космонавтов до Строителей. Пробки примерно на 20 минут на Промышленной от южного обхода до шоссе Космонавтов на Куйбышево от Ладыгина до Чкалова. Еще на Куйбышево затор минут на 15 от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Задержаться на 15 минут можно еще на Васильева от Героев Хасана до Переезда. Также на Героев Хасана от Усольской до Чкалова и на шоссе Космонавтов от западного обхода до Промышленной.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
5: Игры!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
2: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
5: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Диалог между Россией и США находится в фазе некоторого застоя, сообщает «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. По его словам, новые консультации США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета. Дипломат указал, что контакты главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены в формате телефонных переговоров. При этом конкретного графика на сегодня нет. Минпросвещение установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контрольные могут занимать не более 1/10 части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Помимо этого, ведомство завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого госэкзаменов. Кравцов подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках. Замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности России. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. По словам замглавы Минюста, эпоха ревизии традиционных ценностей, которая наблюдается в западных странах, способна подорвать основы государственности России, что нельзя допустить. Защита семьи, поддержка отцовства, материнства и детства – ключевые моменты, на защите которых мы должны сконцентрироваться, отметил Баланин. В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. По итогам экзамена 2102 выпускника набрали от 80 до 100 баллов. Максимальный результат по физике показали 18 школьников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагина, Нытвы и Чернушки. Стобалльниками по обществознанию стали 8 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, а также из Верещагина и Нытвы. Экзамен по профильной математике на 100 баллов сдали 3 школьника из Кунгура и Чайковского. Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Еще 20% хотели бы тратить от 100 до 150 тысяч в месяц, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6,5% респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч. На фоне желаемых расходов текущий доход у россиян выглядит заметно скромнее. Самая большая группа участников опроса зарабатывает от 60 до 100 тысяч в месяц. Еще 17% получают от 30 до 60 тысяч. Доход свыше 250 тысяч в месяц указал каждый седьмой. Главная статья расходов, на которую россиянам жалко денег – ЖКХ. На втором месте развлечения, на третьем – отдых. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, утром в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. С 25 июня смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» анимационный фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига. 3. 6+. Покой трем богатырям только снится. Для начала нужно вернуть князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с коня Юлия любовные чары бабы-яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Ура! Нам 25. Вам подарки собирать. Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов, консультантов.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
8: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
9: А это что? Розы на штамбе.
8: Я тоже хочу.
9: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
8: Куда ехать?
9: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
10: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
11: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
10: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах Перми. Загружены они сейчас по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. Пробка больше чем на полчаса на Чкалово скопилась от реки Игашиха до Куйбышева. Затор минут на 25 на промышленный от Южного обхода до шоссе Космонавтов. На шоссе Космонавтов от Западного обхода до промышленной можно потерять минут 15-16. Затруднение минут на 10-12 на Петропавловской от Борчининова до Куйбышева. На Ленина 25 октября до Куйбышева и от Куйбышева до Максима Горького.
6: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить

0: Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
0: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
3: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Терма Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту движение в Перми на 8 баллов загружено. Сильнее всего на Героев Хасана, от Коминтерна до Хлебозаводской. Там пробка почти на час. На Пушкина 20-минутный затор, а 25 октября до Попова. Также минут 20 потерять можно на Куйбышева, от Механошина до Ленина. На Ленина пробки больше, чем на 15 минут, от Николая Островского до Куйбышева и от Попова до Сибирской. Еще на Чкалово, от реки Гашиха до Куйбышева и на Сибирской от Монастырской до Революции.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа». To you.
10: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
14: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
13: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
15: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. После первичной аккредитации молодые специалисты должны будут начать работу под руководством опытных наставников. При этом место для старта карьеры выпускник сможет выбрать самостоятельно. Главное условие – медицинская организация должна участвовать в программе государственной гарантии бесплатной помощи. Российские фермеры попросили власти снизить ставку НДС до 10%, сообщает Forbes. Речь идет о продуктах переработки овощей. Соответствующее обращение Ассоциация сельхозпроизводителей и народные фермеры направила в Минсельхоз, Госдуму, Совет Федерации, Торгово-промышленную палату. В настоящее время ставка НДС составляет 22%. Ассоциация считает, что инициатива позволит выровнять условия налогообложения для организаций, перерабатывающих продукцию овощеводства, а также производителей, которые реализуют другие виды продовольственных товаров и для которых уже действует ставка в 10%. Речь идет в том числе о производителях мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также хлеба и хлебобулочных изделий. Российские банки фиксируют новую волну рефинансирования потребительских кредитов, сообщает РБК. По словам экспертов, данный тренд стал подогревать беззалоговое кредитование в целом. Объем рефинансирования наличными в мае увеличился на 45% до 2,5 миллиардов рублей. В среднем с начала года ежемесячно продажи в этом сегменте растут на 68%. За рефинансированием обычно обращаются клиенты из других банков. И самый частый сценарий – перевод кредитной карты другого банка и объединение нескольких кредитов в один. Как заявили в банке Дом.рф, в мае количество заявок на рефинансирование по сравнению с началом года увеличилось на 26%. Жители Пермского края теперь могут получить удостоверение ветеран труда непосредственно в многофункциональных центрах. Ранее оформить заявление можно было через МФЦ, однако за готовым документом необходимо было обращаться в органы соцзащиты. Право на получение звания имеют граждане с необходимым трудовым стажем и госнаградами. Обладатели удостоверения могут рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, включая льготный проезд, компенсацию расходов на ЖКУ и другие выплаты, предусмотренные региональным законодательством. Каждая седьмая российская компания уже использует искусственный интеллект. Еще около 20% предприятий пока не внедрили такие технологии, но планируют это сделать. Об этом говорится в исследовании Центробанка. Чаще всего и используют в сфере услуг. Там к нему обращается каждая пятая организация. Центробанки отметили, что нейросети помогают ускорять работу и улучшать обслуживание клиентов. При этом малый бизнес внедряет такие технологии более активно, чем крупные компании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 12, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 17 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота. Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
7: Телефон 236-64-77.
8: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Тебе от 14 до 18 лет? Хочешь провести лето с пользой? Лови волну вместе с Работа России. Заполни резюме на портале trudvsem.ru. Откликайся и получай предложение от проверенных работодателей и доплату 5750 рублей от кадрового центра за отработанный месяц. Проводи лето правильно.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
3: Что сейчас на пермских дорогах? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение. Крупнее всего пробки на Куйбышева от Механошина до Ленина, на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Васильева от Героев Хасана до переезда.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

Неважно, когда вы включаете радио Альфа, здесь хорошо всегда. 104.1 FM. I could stay awake just to hear.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ. 7 пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега секонд хенд. Пермь. ТЦ 7 пятниц. 3-й этаж.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
11: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
12: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
11: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Коротко о дорожной обстановке в Перми. Сейчас движение в городе на 4 балла загружено по данным Яндекс.Карт. Самые серьезные затруднения на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, на Куйбышева от Луначарского до Ленина и на Стахановской от Снайперов до Мира.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями уходящего дня. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия готова вести мирные переговоры по Украине на основе 4 базовых пунктов. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. По словам президента, речь идет о договоренностях, достигнутых на встречах в Стамбуле, модальности, которые обсуждались в Анкоридже, а также о реалиях на земле. Кроме того, Москва будет учитывать принципы, которые Путин ранее изложил на выступлении в МИДе. Ранее президент также заявил, что письмо Зеленского не сформировало предпосылок для переговоров. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 30-му году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в следующем году. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет. Затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. В Миноборнауке подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным для абитуриентов и работодателей. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города, одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Главным событием Дня молодежи в Перми станет фестиваль «Твое дело». Он будет посвящен популяризации молодежного предпринимательства и пройдет на городской эспланаде. В программе фестиваля 4 направления – финансовая грамотность, финансовая безопасность, молодежное предпринимательство и креативные индустрии. Все они адресованы молодежи от 14 до 35 лет, но вход на фестиваль будет свободный. Для гостей подготовлены уникальные встречи, квест, мастер-классы, образовательные проекты и практические занятия. Россияне считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героинями литературы. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум, на втором месте – обаяние, на третьем – искренность. За пределы первой пятерки вошли Настасья Филипповна, Ассоль, Элен Курагина, Маша Миронова и Лариса Агудалова. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 25 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный слабый. Ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Народный седан «Мирай», в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть «Королла», «Камри» и «RAV4». Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
5: Игры!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе! На Свиязева, 39А.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
11: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf.
12: Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать.
11: Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-694-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: без тебя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. В вашей голове и вашем

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 25 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перим.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Банкок.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 25 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями, на кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день, занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации, осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В четверг, 25 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем знаю.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Там, где музыка, прежде всего. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

всегда хорошая музыка на радио Альфа. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.